0: Магнуса Кэс. Хит FM.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: Киноконцерт дастуры «Джонли Иджро». Чипталар, сарай кассаларда ва iTicket.uz сайтыда. Телефон 95 555 11 11. Бено, бірге күйлейміз. Ақбарат комаге Hit FM радиостанциясы.
1: Душанбадан жумагача соат 16:00-да бозорингизни берсин. Hit FM-да Ширин Ғафурова билан. Лойиха ҳомиси Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал бозор. Бу ерда сиз енгил автомобиллар, автомобиль эҳтиёт қисмлари, қурилиш моллари, озиқ-овқат маҳсулотлари, маиший техника воситаларининг кенг танловини топасиз. Ташкент Индекс-да шинам кўнгилошар ҳудуд, кафе ва бутун оила учун дам олиш жойлари ҳам ташкил этилган. Ташкент Индекс бу кенг танлов ва қулайликларни ўзида мужассам этган янги авлод бозори. Келинг ва ўзингиз ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Until you gotta see.
1: Ташкент. Ташкент. Кус. Кус. Хит FM. Хит FM. Хит FM.

0: повело их навстречу с разных концов земли.
1: Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело.
0: Она его любит,
2: да только сказать не сумела.

0: Но ОДТИ. Позитив. Узгеча. Хит ФМ.
1: Синден, джидо бульсанде. Кичуан мадам азизам.
2: Бугун козларам данам. Севгим ёлгон эмас хеч. Кеч маян бульсан мендан. Соз очма джидоликтан.
1: Бунис руз нуат. Кичуан мадам азизам.
2: Намасана хамайтай. Бу севги сыр эмас хеч. Taqdirga tan bermasdan tolmasman kurashishdan.
1: Taqdir ekan tan berdim. Tolayimga bitmading.
2: Ishonaman, kun kelar, yulduzlar porlab ketar. Shunda taqdirning o'zi sevgimizga tan berar.
1: Yillar yuvdi ko'nglimni. Sen yuvilib ketmading.
2: Mayli, seni ko'nglingni yil emas asr yuvsin. Yurakdagi sevgimni qudrati yuvilmasin.